0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 18 сентября, посещает Украину. Он встретится с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг сообщил, что встретится с Фицо в Украине в пятницу. Аппарат правительства Словацкой Республики уточнил, что Фицо отправится на Украину для участия в конференции, на которой также будут присутствовать премьер-министры других стран ЕС. Премьер-министр Словакии выразил обеспокоенность в связи с развитием конфликта на Украине. По его словам, ситуация еще никогда не была столь серьезной и напряженной с точки зрения вероятности общеевропейского военного конфликта, как сейчас, и он не хочет, чтобы Словакия была вовлечена в какой-либо военный конфликт. В то же время он выразил надежду, что по возвращении из Украины уже не будет столь скептичен, как до поездки. 17 сентября председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши принимает участие в двухсторонней встрече представителей стран словковского формата, проходящей в австрийском регионе Вахау. Во встрече также участвуют председатель Национального совета Австрии Вальтер Розенкранц и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура. Председатели парламентов обсудят актуальные вопросы, связанные с расширением ЕС, миграцией и вовлечением молодежи в общественную жизнь. Вторая тематическая сессия будет посвящена цифровой трансформации парламентов и ответственному использованию искусственного интеллекта. Президент Словакии Петер Пеллегрини вновь направил письмо с приглашением папе Льву XIV посетить Словакию. Приглашение приурочено к подготовке Словакии к празднованию столетия провозглашения Пресвятой Девы Марии, скорбящей покровительницы народа, который будет отмечаться в следующем году. В четверг в ходе проходящей в Вене сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии Словацкая Республика была избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ на период 2026-2028 годов. Это событие знаменует собой возвращение страны в один из ключевых директивных органов агентства уже в пятый раз и после 11-летнего перерыва. Примечательно, что в 2014-2015 годах Словакия даже председательствовала в Совете. Полномочия Словацкой Республики начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания ее 72-й сессии, запланированной на сентябрь 2028 года. Словакия стала первым пунктом международной кампании «Визит Сербия», в рамках которой Сербия продвигает туризм и формирует интерес к стране в преддверии выставки «Экспо-2027» в Белграде. 15 сентября также стартовал первый этап продажи билетов на «Экспо-2027». Мероприятие пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Свое официальное участие в нем уже подтвердили более 135 стран. Для Словакии это возможность представить себя не только как страну, обладающую инновационными идеями и квалифицированными, талантливыми кадрами, но и как надежного партнера для сотрудничества, заявил Лукаш Паризек, генеральный комиссар Словацкой Республики на выставке «Экспо-2027» в Белграде. На следующей неделе делегация депутатов Европейского парламента из Комитета по занятости и социальным вопросам посетит Словакию, чтобы обсудить работу Европейского управления по вопросам труда, штаб-квартира которого находится в Братиславе. Делегацию, которая посетит Братиславу 21 и 22 сентября, возглавит депутат Европарламента от Германии Денис Радтке. Словакию будет представлять Бранислав Ондруш. Европейское управление по вопросам труда было создано 20 июня 2019 года в качестве органа ЕС, призванного способствовать укреплению принципов справедливости и доверия на внутреннем рынке. Чешское и словацкое кукольное искусство, включенное в список ЮНЕСКО, отмечает свое десятилетие. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО они были официально включены 1 декабря 2016 года в ходе сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, проходившей в Адис-Абебе, Эфиопия. Это стало первой в истории совместной номинацией, представленной Чешской Республикой и Словакией.
0: Тема дня.
2: 16 сентября президент Петер Пеллегрини принял в президентском дворце казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Она тренируется в Словакии в течение года, а в минувшие выходные завоевала титул на одном из четырех самых престижных теннисных турниров мира – открытом чемпионате США в Нью-Йорке, одновременно став новой первой ракеткой мира. 27-летняя Рыбакина завоевала третий в своей карьере титул турнира «Большого шлема», ранее одержав победы на открытом чемпионате Австралии в начале этого года и на Уимблдоне в 2022 году. По ее словам, она считает Словакию своим вторым домом. Рыбакина родилась в Москве и занималась теннисом с детства, однако ее родителям становилось все труднее оплачивать расходы, связанные с ее карьерой. Позднее Казахстан предложил талантливой спортсменке финансовую поддержку при условии, что она будет выступать за эту страну. Елена Рыбакина регулярно тренируется в Братиславе, поэтому ее многое связывает со Словакией. Она все чаще возвращается в нашу страну, даже называет Словакию своей второй родиной. Почти в течение 6 лет теннисистка включает Братиславу в свою программу подготовки. В январе этого года Рыбакина предоставила интервью словацким газетам, в котором рассказала, что тренируется в нашей столице, особенно перед турнирами «Большого шлема», используя центры с кортами разного типа покрытия, включая травяные и крытые корты. По ее словам, помимо насыщенного теннисного графика, сопряженного с постоянными разъездами по всему миру, она проводит в Братиславе не менее 6-7 недель в году. Она даже немного выучила словацкий язык, знакомится с городом и его окрестностями. Она побывала в замке Девин, полюбила прогулки вдоль Дуная. «Мне там очень хорошо, нравится и город, и природа. Я по-настоящему полюбила Словакию», призналась Елена. Словацкий след есть и в истории ее тренерской карьеры. Именно словацкий тренер Владимир Платеник в 2019 году пригласил Стефана Вукова из Академии во Флориде в Тернаву. Впоследствии Вукова порекомендовали Рыбакиной, которая в то время занимала место в районе 200-й строчки мирового рейтинга. Поскольку Вуков работал в теннисных академиях Словакии, где тренировал детей, Рыбакина начала заниматься и готовиться к турнирам в Братиславе. Вуков обнаружил потенциал Елены и решил поработать с ней над подачей, внушающей сегодня страх любой соперницы. Эмоциональный хорватский тренер нередко подвергался критике со стороны прессы за то, что иногда повышал голос на свою подопечную во время матчей. Однако сама теннисистка неизменно утверждала, что тренеру удалось найти к ней правильный подход. И результаты подтверждают это.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Ежегодно представительство Еврокомиссии в Словацкой Республике подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с главой представительства Петром Стану. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.

0: С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Нам, журналистам Международного радио Словакии, удалось побеседовать здесь с главой представительства Европейской комиссии в Словацкой Республике Петром Стано. Ежегодно представительство Еврокомиссии подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В этом году выставка предоставила уникальную возможность узнать больше о текущих тенденциях и будущем сельского и продовольственного хозяйства непосредственно от самых квалифицированных экспертов, специалистов из Словакии и Европейской комиссии.
1: Каждый день дискуссия была посвящена одной из ключевых тем отрасли. Обсуждались общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза, механизмы финансирования и поддержки, а также важные вопросы образования, занятости и смены поколений в сельском хозяйстве. Первый вопрос, который мы задали Петру Стано, касался того, какое значение представительство Еврокомиссии в Словакии придает своему участию в выставке «Агрокомплекс».
2: Pre zastúpenie Európskej komisie je veľmi dôležité byť na potravinárskom a poľnohospodárskom veľtrhu Agrokomplex.
0: Для представительства Европейской комиссии крайне важно участвовать в агропродовольственной выставке Agrokomplex, поскольку, хотя сельское хозяйство и пищевая промышленность и представляют собой небольшой сектор экономики Словакии, они имеют огромное значение как в национальном, так и общеевропейском масштабе. Это обусловлено тем, что вопрос продовольственной безопасности, выходящий за рамки простого самообеспечения, сегодня является чрезвычайно актуальным и важным, пожалуй, как никогда прежде. Мы видим, как стремительно меняется окружающий мир и как быстро может измениться ситуация при нарушении цепочек поставок, будь то из-за кризиса, вызванного, например, эпидемией, или в результате вооруженного конфликта. Именно поэтому мы демонстрируем свою поддержку аграрному сектору, участвуя в этом мероприятии, а также информируем общественность о том, что Европейский Союз делает для словацких фермеров и производителей продуктов питания.
1: Отвечая на вопросы тематики лекций, проводимых на стенде представительства Еврокомиссии на выставке «Агрокомплекс», а также об их успехе у широкой аудитории, Петер Стано дал исчерпывающий комментарий, который ясно продемонстрировал, насколько искренне он и его сотрудники стремятся к тому, чтобы посетители понимали суть обсуждаемых вопросов.
2: Мы не снажимся затяжевать ни отборную, ни лаицкую верность некими отборными преднашками.
0: Мы не стремимся перегружать ни профессиональное сообщество, ни широкую аудиторию техническими лекциями. Вместо этого мы стараемся вовлечь их в эту порой сложную и запутанную тематику, используя интерактивный или, если угодно, игровой подход. Однако вы совершенно правы. Помимо увлекательных, веселых и познавательных мероприятий на нашем стенде, таких как викторины, колесо фортуны и опросы посетителей, мы также ежедневно проводим 2-3 дискуссии. Хотя их можно назвать экспертными, и выбор спикеров, и подача тем продуманы так, чтобы обсуждения оставались доступными и понятными широкой аудитории. Как видите, мы находимся в открытом пространстве. Этот дискуссионный форум – не закрытое мероприятие. Любой прохожий может остановиться, послушать и уйти, как только интерес у него пропадет.
2: Мы стараемся их удержать, поэтому мы это наставили так, что говорим о наставовании нового европейского распорядка.
0: Мы стараемся поддерживать вовлеченность аудитории, уделяя внимание темам, которые для нее важны, например, формированию нового бюджета ЕС. Это имеет значение для каждого гражданина и каждого государства-члена, а не только для фермеров. Тем не менее, мы, разумеется, делаем особый акцент именно на фермерах, поскольку это единственный сектор в Европейском Союзе, получающий прямые выплаты, прямую поддержку и прямые субсидии. Мы хотели разъяснить широкой общественности, что именно предусматривает новое бюджетное предложение Европейской комиссии и как оно скажется на словацких фермерах.
2: Дискутовали мы с министром плодогосподарства вобец о обходных догодах.
0: В частности, мы обсудили с министром сельского хозяйства торговые соглашения, а именно преимущества тех соглашений, которые Европейский Союз заключает с партнерами по всему миру и их влияние на фермеров. Словацкие фермеры традиционно скептически относятся к таким торговым соглашениям. Однако мы, как представительство Европейской комиссии, стремимся обсуждать актуальные вопросы, волнующие людей. Мы делаем это именно для того, чтобы помочь развеять опасения или восполнить недостаток информации о конкретных шагах. В данном случае о торговых соглашениях.
2: Днес, например, мы дискутовали о проблемах молодых поľнохосподарov на Slovensku.
0: Так сегодня мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются молодые фермеры в Словакии. Важной темой является в том числе смена поколений в словацком сельском хозяйстве. Мы представляем темы, крайне важные для отрасли, для всех, кто работает в сельском хозяйстве или так или иначе с ним связан, но при этом интересные и широкой общественности. Это было заметно во время дискуссий. Стоило разговору по-настоящему оживиться, как люди останавливались и задавали вопросы. Именно в этом и заключается цель представительства Европейской комиссии в Словакии – сделать даже сложные и запутанные темы понятными и близкими людям, позволить им получить о них наглядное представление, а на нашем стенде даже попробовать их на вкус, ведь мы также демонстрируем традиционные словацкие деликатесы.
1: Разумеется, нам хотелось узнать от самого видного и авторитетного сотрудника представительства Европейской комиссии в Словакии, в каких летних фестивалях участвовало представительство и насколько успешными оказались эти усилия. Мы также попросили его сформулировать философию, ключевой посыл и основное значение деятельности ведомства на этих летних мероприятиях, кульминацией которых стала агропродовольственная выставка «Агрокомплекс».
0: Европейский Союз – это проект для людей и о людях. Евросоюз – это не нечто абстрактное, существующее лишь в Брюсселе. Это все мы. Вы, в том числе многие ваши слушатели, проживающие на территории ЕС, и все жители стран Европейского Союза. Именно поэтому представительство Европейской комиссии принимает участие во множестве подобных мероприятий, которые в течение года проходят по всей Словакии. Разумеется, лето – более насыщенный период. Благодаря хорошей погоде можно проводить множество мероприятий на открытом воздухе. Этот летний сезон мы открыли участием в фольклорном фестивале в поселке Východна.
2: А теперь вы можете спросить, Европейская комиссия, что делает Европейская комиссия на таком традиционном народном фестивале?
0: Кто-то может спросить, что же делает Европейская комиссия на столь традиционном национальном фольклорном фестивале Východна? И я отвечу, да, вопросы культуры относятся к компетенции отдельных стран, однако Европейский Союз, и в частности определенные меры, принимаемые Европейской комиссией, призван защищать национальные традиции. Именно это мы и хотим показать людям. Амфитеатр в поселке Východна был реконструирован при финансовой поддержке ЕС. На прошедшем в этом году фестивале «Агрокомплекс» мы уделили особое внимание защите традиционных словацких продуктов. В связи с этим мы представляем рекламные материалы, посвященные, например, словацкой брынзе, продукту, имеющему европейский статус, защищенного наименования места происхождения. Это призвано предотвратить появление подделок и гарантировать, что покупатели, ищущие настоящую высококачественную словацкую брынзу, благодаря европейской маркировке, смогут убедиться в подлинности и традиционном качестве приобретаемого продукта.
2: А о том-то сами с людьми расправами, засе гравими активитами.
0: Мы взаимодействуем с людьми по этой теме, используя интерактивные мероприятия и викторины, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых людей. Их цель – сформировать понимание того, что ЕС – это не нечто абстрактное или чуждое, а неотъемлемая часть нашей жизни. Он помогает нам, защищает нас и укрепляет нашу идентичность, как словацкую, так и европейскую. Мы приняли участие в фестивале «Погода», мероприятие, которое стало давней традицией для представительства Европейской комиссии и отражает наше стремление поддерживать свободную культуру. Этот фестиваль – пространство, где люди не только свободно отдыхают, но и проявляют свою гражданскую активность. Фестиваль «Погода» – это уже не просто концерты известных музыкальных групп. Он включает в себя широкий спектр сопутствующих мероприятий.
2: Мы традиционно гостим дискуссии, политические дискуссии, или, если хотите, общественные дискуссии.
0: Мы традиционно проводим дискуссии на политические и общественные темы, не с целью критики конкретной политической системы, а для обсуждения политической жизни страны и культуры политического диалога. В наших дискуссиях приняли участие президент Чехии и бывший президент Словакии. Мы стремимся объединять людей и создавать пространство для общения и обсуждения таких ценностей, как уважение, взаимное внимание и гражданский диалог. И такой подход приносит свои плоды. Например, в конце августа мы посетили мероприятие «Кремницкая Геги», в переводе на русский «Кремницкие шутки». Юмор жизненно важен, и хотя демократия – явление сложное, юмор, сатира и ирония – это ее самые здоровые проявления. Именно эти элементы определяют нас как европейцев и граждан Словакии. Вот почему представительство Европейской комиссии в Словакии участвует в подобных мероприятиях. Мы, разумеется, оказываем финансовую поддержку, но прежде всего такие события дают возможность пообщаться с местными жителями и показать связь между их повседневной жизнью и членством страны в Европейском Союзе. То же самое касается и выставки «Агрокомплекс».
1: Как Петер Стану оценивает успешность участия представительства Еврокомиссии в Словакии в летних фестивалях и какие отзывы он и его коллеги получили от посетителей?
0: Обратная связь, например, данные о количестве лотерейных билетов, розданных во время розыгрыша призов для посетителей, показывает, что в наших мероприятиях ежедневно участвуют сотни людей, и это очень вдохновляет. Также радостно организовывать дискуссию и видеть переполненный зал, где нет ни одного свободного места. И это вселяет оптимизм. Не только потому, что все это проходит под эгидой Европейской комиссии или Европейского союза, но и потому, что мы видим, люди в Словакии, вопреки всем разговором о возможном разочаровании в обществе или негативных настроениях, проявляют на посещаемых нами мероприятиях огромный интерес, энтузиазм и искреннее стремление слушать и участвовать в культуре нормального диалога. Это пространство, где можно все разъяснить, обсудить причины сложившейся ситуации и, возможно, наметить пути решения проблем.
2: Та общинская ангажированность – základный прывок функования каждой демократической сполочности.
0: В этом отношении подобная гражданская активность – фундаментальный элемент функционирования любого демократического общества, а тем более Евросоюза и входящих в него государств, внушает оптимизм. Я расцениваю полученный отклик как весьма положительный и убежден, что участие Еврокомиссии в этих мероприятиях имеет большое значение. В самом деле стоит учесть, что где бы мы ни были, мы представляем один из самых крупных стендов. Стенд, который, по сути, ничего не требует от посетителей. Мы раздаем материалы совершенно бесплатно.
2: Снажимся этим людям давать материалы, пропагандные материалы, типические словенские выработки.
0: Мы стараемся раздавать людям рекламные материалы или типичные словацкие товары, а также регистрируем их для участия в розыгрыше весьма интересных промо-изделий собственного дизайна. Например, свитеров с традиционным словацким узором и европейской звездой, или футболок с надписью «Европейский союз нас защищает» и напечатанным на спине рецептом брынзовых галушек на английском языке. Мы также используем немного юмора, чтобы показать, что национальное и европейское не исключают друг друга. Мы стараемся подойти к делу с долей иронии. И должен сказать, люди реагируют очень позитивно, к моему собственному удивлению. В конечном счете, мы здесь для того, чтобы показать, Европейский Союз существует для них и важен для них. И нас радует, когда они проявляют интерес к материалам, где используется совместная европейско-словацкая символика.
1: Нам всегда интересно беседовать с Петером Стану о фундаментальных европейских ценностях и взглядах с присущими ему человечностью и мудростью.

0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. По его словам, самым великим в его жизни стал еще матч в детстве, в возрасте примерно 10 лет. Играя во дворе с другом Марианом Безаком, тоже долголетним игроком Слована Братислава, против троих постарше от них мальчишек проигрывали уже 1-9, но в итоге сумели отыграться и победить со счетом 10-9. Этой историей заканчивалась и биографическая книга Счастного о его захватывающей спортивной карьере. Помню отчетливо то непередаваемое блаженное чувство, пульсирующее в каждой клетке моего тела, словно это было сегодня. Желаю от всего сердца каждому человеку испытать в жизни подобное ощущение свершившегося чуда, написал Петер. Петер Счастный пережил в самом начале своей карьеры стремительный взлет в братиславском Словане. Он выделялся уже среди юниоров и в возрасте 17 лет начал играть в высшей чехословацкой лиге, выиграв до того два титула с молодежной командой. Как вспоминал спустя годы сам Петер, возможность в начале карьеры сыграть в одном звене с Вацлавом Недоманским, которого многие эксперты в то время считали лучшим хоккеистом Европы, казалось ему чем-то невероятным, словно он дотянулся до небес. Петер рос в хоккее на взрослом уровне вместе со своим старшим братом Марианом, который был одним из столпов Слована. Когда в 1976 году к команде присоединился и их младший брат Антон, тренерский штаб сформировал из братьев звено нападающих, чья результативность не имела себе равных в чемпионате Чехословакии. Рассказывает Петер Счастный.
2: Základ, то, čo má byť základ, je pevné, to sme mali spolu, proste silné charakterové črty, vôľové vlastnosti.
1: Tréner nás сразу поставил нас вместе. Затем Мариан начал играть на позиции центра форварда, а меня тренер поставил к нему на правое крыло. Он считал, что в центре должен быть самый опытный игрок. Однако впоследствии, когда он нас поменял местами, все вдруг заработало, и мы начали играть просто потрясающе. Основа, вернее, то, что должно было быть основой прочности, была у нас троих общей. Сильные черты характера, сильная воля, и что касается спортивной техники, то каждый из нас был отлично подготовлен. Но причина, по которой мы так хорошо сыгрались, заключалась в том, что у каждого из нас был свой уникальный элемент, который мы внесли в это звено. Антон был ответственным, он выполнял роль обороняющего левого крыла. Мариан был невероятно агрессивным, он играл только впереди. Поэтому он первым получал шайбы, я ему помогал отбирать их у соперника, а Антон всегда выходил со второй волны, со второй линии. И когда мы выигрывали шайбу, мы отдавали ее ему, а у Антона был поразительно высокий процент реализации голевых моментов.
2: Ужасно высокую успешность в применении голевых шансов.
1: Счастный достиг хоккейного олимпа совсем юным игроком. На чемпионате мира 1976 года в Катовице он стал чемпионом мира в возрасте 19 лет, забив 8 голов в 9 матчах, а год спустя защитил титул чемпиона мира в Вене. В конце сезона 1978-79 годов Петер Счастный поднял над головой кубок, о котором тщетно мечтали предыдущие поколения братиславских игроков. Его Слован Братислава стал первой словацкой командой в истории, выигравшей чемпионат Чехословакии. Первая пятерка, в которой братья Счастные играли в атаке, забила в общей сложности 117 голов, что составляло более половины от общего числа всей команды. У Петра, по сути, было все, что должно быть у хоккеиста высочайшего уровня. Он отлично катался, умел пасовать, бросать, у него были идеальные руки, и на поле он совершал самые непредсказуемые для соперника действия, такие, которые многие хотели бы уметь выполнять, если бы этому вообще можно было научиться. Но, по сути, это практически невозможно. Это качество от Бога, либо этот дар у тебя есть, либо его нет. Рассказывал Ото Гащак, двукратный бронзовый призер в составе сборной Чехословакии и ассистент Петра Счастный в роли капитана в период 1994-95 годов в составе сборной Словакии по хоккею.
2: Петр был великая харизма, как внутри.
1: Он был по-настоящему харизматичной личностью. Стоило ему войти в раздевалку, практически все знали, не глядя, что он здесь. Не то чтобы в помещении воцарялась тишина, но он пользовался огромным уважением у каждого игрока. Все высоко его ценили, и каждый стремился неукоснительно выполнять его указания на льду.
2: То, что повидал, так все снажили робить.
1: В 1980 году двое из братьев Счастный шокировали хоккейных болельщиков Чехословакии, эмигрировав в Канаду во время турнира в австрийском Инсбруке. Риск при попытке бегства из Чехословакии был очень велик для старшего из братьев Мариана, его жены и троих детей. Однако Петер, его жена на 8-м месяце беременности и младший брат Антон решились на этот шаг. Их побег был организован руководством команды Североамериканской национальной хоккейной лиги «Квебек Нордик», подписавшим с братьями эксклюзивные контракты. Петер стал первым новобранцем в истории, набравшим 100 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ, за что был удостоен Calder Trophy – приза для лучшего новичка года. Петер Счастный стал в скором времени легендой и символом клуба. В первые 6 сезонов он неизменно набирал более 100 очков, и каждый раз его клуб выходил в плей-офф. Во втором сезоне за океаном к братьям Счастный присоединился их старший брат Мариан, и они снова стали играть втроем в одном звене. Это событие оказало неизгладимое влияние на игру с названием «Хоккей шайбы» в Северной Америке и НХЛ.
0: Marian Stastny with Peter. Peter ships over the line, has Anton open. Across for Anton, and he scores!
1: В 1984 году Петер Счастный надел хоккейную форму своей новой родины на Кубке Канады, удостоившись чести войти в состав команды лучших из лучших, группы игроков, в которую входили Уэйн Грецкий, Марк Мессье, Стив Айзерман и многие другие легенды. В матче против своих бывших товарищей по команде он забил гол в ворота сборной Чехословакии, реализовав выход 1-1. Газетам в Чехословакии его имя тогдашняя власть запретила напечатать в спортивной рубрике. Спустя 10 лет он стал гордым лидером молодой сборной команды Словакии на олимпийском турнире в норвежском Лиллехаммере. В стране будто остановилось время, когда вся нация следила за захватывающими матчами, где Петер в возрасте 37 лет стал третьим самым результативным игроком турнира с 9 очками, а играющий с ним звене на 18 лет моложе Мирослав Шатан забил в 8 матчах 9 голов. Завершающий матч своей карьеры сыграл Петер Счастный на домашнем чемпионате мира группы «Б» в Братиславе в апреле 1995 года. После раздела Чехословакии словакам пришлось пробиться в высший дивизион, что они сумели сделать в кратчайшем сроке. В решающем матче против великолепной сборной Латвии Петер забил победный гол на 4-3. Петер Счастный признан в мире одним из лучших хоккеистов в истории. Международное радио Словакии присоединяется к поздравлениям к 70-му дню рождения легенде словацкого хоккея. Крепкого здоровья, радости как от жизни, так и любимого спорта. И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 18 сентября, посещает Украину. Он встретится с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг сообщил, что встретится с Фицо в Украине в пятницу. Аппарат правительства Словацкой Республики уточнил, что Фицо отправится на Украину для участия в конференции, на которой также будут присутствовать премьер-министры других стран ЕС. Премьер-министр Словакии выразил обеспокоенность в связи с развитием конфликта на Украине. По его словам, ситуация еще никогда не была столь серьезной и напряженной с точки зрения вероятности общеевропейского военного конфликта, как сейчас, и он не хочет, чтобы Словакия была вовлечена в какой-либо военный конфликт. В то же время он выразил надежду, что по возвращении из Украины уже не будет столь скептичен, как до поездки. 17 сентября председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши принимает участие в двухсторонней встрече представителей стран словковского формата, проходящей в австрийском регионе Вахау. Во встрече также участвуют председатель Национального совета Австрии Вальтер Розенкранц и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура. Председатели парламентов обсудят актуальные вопросы, связанные с расширением ЕС, миграцией и вовлечением молодежи в общественную жизнь. Вторая тематическая сессия будет посвящена цифровой трансформации парламентов и ответственному использованию искусственного интеллекта. Президент Словакии Петер Пеллегрини вновь направил письмо с приглашением папе Льву XIV посетить Словакию. Приглашение приурочено к подготовке Словакии к празднованию столетия провозглашения Пресвятой Девы Марии, скорбящей покровительницы народа, который будет отмечаться в следующем году. В четверг в ходе проходящей в Вене сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии Словацкая Республика была избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ на период 2026-2028 годов. Это событие знаменует собой возвращение страны в один из ключевых директивных органов агентства уже в пятый раз и после 11-летнего перерыва. Примечательно, что в 2014-2015 годах Словакия даже председательствовала в Совете. Полномочия Словацкой Республики начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания ее 72-й сессии, запланированной на сентябрь 2028 года. Словакия стала первым пунктом международной кампании «Визит Сербия», в рамках которой Сербия продвигает туризм и формирует интерес к стране в преддверии выставки «Экспо-2027» в Белграде. 15 сентября также стартовал первый этап продажи билетов на «Экспо-2027». Мероприятие пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Свое официальное участие в нем уже подтвердили более 135 стран. Для Словакии это возможность представить себя не только как страну, обладающую инновационными идеями и квалифицированными, талантливыми кадрами, но и как надежного партнера для сотрудничества, заявил Лукаш Паризек, генеральный комиссар Словацкой Республики на выставке «Экспо-2027» в Белграде. На следующей неделе делегация депутатов Европейского парламента из Комитета по занятости и социальным вопросам посетит Словакию, чтобы обсудить работу Европейского управления по вопросам труда, штаб-квартира которого находится в Братиславе. Делегацию, которая посетит Братиславу 21 и 22 сентября, возглавит депутат Европарламента от Германии Денис Радке. Словакию будет представлять Бранислав Ондруш. Европейское управление по вопросам труда было создано 20 июня 2019 года в качестве органа ЕС, призванного способствовать укреплению принципов справедливости и доверия на внутреннем рынке. Чешское и словацкое кукольное искусство, включенное в список ЮНЕСКО, отмечает свое десятилетие. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО они были официально включены 1 декабря 2016 года в ходе сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, проходившей в Аддис-Абебе, Эфиопия. Это стало первой в истории совместной номинацией, представленной Чешской Республикой и Словакией.
0: Тема дня.
2: 16 сентября президент Петер Пеллегрини принял в президентском дворце казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Она тренируется в Словакии в течение года, а в минувшие выходные завоевала титул на одном из четырех самых престижных теннисных турниров мира – открытом чемпионате США в Нью-Йорке, одновременно став новой первой ракеткой мира. 27-летняя Рыбакина завоевала третий в своей карьере титул турнира «Большого шлема», ранее одержав победы на открытом чемпионате Австралии в начале этого года и на Уимблдоне в 2022 году. По ее словам, она считает Словакию своим вторым домом. Рыбакина родилась в Москве и занималась теннисом с детства, однако ее родителям становилось все труднее оплачивать расходы, связанные с ее карьерой. Позднее Казахстан предложил талантливой спортсменке финансовую поддержку при условии, что она будет выступать за эту страну. Елена Рыбакина регулярно тренируется в Братиславе, поэтому ее многое связывает со Словакией. Она все чаще возвращается в нашу страну, даже называет Словакию своей второй родиной. Почти в течение 6 лет теннисистка включает Братиславу в свою программу подготовки. В январе этого года Рыбакина предоставила интервью словацким газетам, в котором рассказала, что тренируется в нашей столице, особенно перед турнирами «Большого шлема», используя центры с кортами разного типа покрытия, включая травяные и крытые корты. По ее словам, помимо насыщенного теннисного графика, сопряженного с постоянными разъездами по всему миру, она проводит в Братиславе не менее 6-7 недель в году. Она даже немного выучила словацкий язык, знакомится с городом и его окрестностями. Она побывала в замке Девин, полюбила прогулки вдоль Дуная. «Мне там очень хорошо, нравится и город, и природа. Я по-настоящему полюбила Словакию», призналась Елена. Словацкий след есть и в истории ее тренерской карьеры. Именно словацкий тренер Владимир Платеник в 2019 году пригласил Стефана Вукова из Академии во Флориде в Тернаву. Впоследствии Вукова порекомендовали Рыбакиной, которая в то время занимала место в районе 200-й строчки мирового рейтинга. Поскольку Вуков работал в теннисных академиях Словакии, где тренировал детей, Рыбакина начала заниматься и готовиться к турнирам в Братиславе. Вуков обнаружил потенциал Елены и решил поработать с ней над подачей, внушающей сегодня страх любой соперницы. Эмоциональный хорватский тренер нередко подвергался критике со стороны прессы за то, что иногда повышал голос на свою подопечную во время матчей. Однако сама теннисистка неизменно утверждала, что тренеру удалось найти к ней правильный подход. И результаты подтверждают это.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Ежегодно представительство Еврокомиссии в Словацкой Республике подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с главой представительства Петром Стану. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.

0: 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Нам, журналистам Международного радио Словакии, удалось побеседовать здесь с главой представительства Европейской комиссии в Словацкой Республике Петром Стано. Ежегодно представительство Еврокомиссии подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В этом году выставка предоставила уникальную возможность узнать больше о текущих тенденциях и будущем сельского и продовольственного хозяйства непосредственно от самых квалифицированных экспертов, специалистов из Словакии и Европейской комиссии.
1: Каждый день дискуссия была посвящена одной из ключевых тем отрасли. Обсуждались общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза, механизмы финансирования и поддержки, а также важные вопросы образования, занятости и смены поколений в сельском хозяйстве. Первый вопрос, который мы задали Петру Стано, касался того, какое значение представительство Еврокомиссии в Словакии придает своему участию в выставке «Агрокомплекс».
2: Pre zastúpenie Európskej komisie je veľmi dôležité byť na potravinárskom a poľnohospodárskom veľtrhu Agrokomplex.
0: Для представительства Европейской комиссии крайне важно участвовать в агропродовольственной выставке Агрокомплекс, поскольку, хотя сельское хозяйство и пищевая промышленность и представляют собой небольшой сектор экономики Словакии, они имеют огромное значение как в национальном, так и общеевропейском масштабе. Это обусловлено тем, что вопрос продовольственной безопасности, выходящий за рамки простого самообеспечения, сегодня является чрезвычайно актуальным и важным, пожалуй, как никогда прежде. Мы видим, как стремительно меняется окружающий мир и как быстро может измениться ситуация при нарушении цепочек поставок, будь то из-за кризиса, вызванного, например, эпидемией, или в результате вооруженного конфликта. Именно поэтому мы демонстрируем свою поддержку аграрному сектору, участвуя в этом мероприятии, а также информируем общественность о том, что Европейский Союз делает для словацких фермеров и производителей продуктов питания.
1: Отвечая на вопрос о тематике лекций, проводимых на стенде представительства Еврокомиссии на выставке «Агрокомплекс», а также об их успехе у широкой аудитории, Петер Стано дал исчерпывающий комментарий, который ясно продемонстрировал, насколько искренне он и его сотрудники стремятся к тому, чтобы посетители понимали суть обсуждаемых вопросов.
2: Мы не стараемся затяжевать ни отборную, ни лаицкую верность никакими отборными преднашками.
0: Мы не стремимся перегружать ни профессиональное сообщество, ни широкую аудиторию техническими лекциями. Вместо этого мы стараемся вовлечь их в эту порой сложную и запутанную тематику, используя интерактивный или, если угодно, игровой подход. Однако вы совершенно правы. Помимо увлекательных, веселых и познавательных мероприятий на нашем стенде, таких как викторины, колесо фортуны и опросы посетителей, мы также ежедневно проводим 2-3 дискуссии. Хотя их можно назвать экспертными, и выбор спикеров, и подача тем продуманы так, чтобы обсуждения оставались доступными и понятными широкой аудитории. Как видите, мы находимся в открытом пространстве. Этот дискуссионный форум – не закрытое мероприятие. Любой прохожий может остановиться, послушать и уйти, как только интерес у него пропадет.
2: Мы стараемся их удержать, поэтому мы наставили так, что говорим о наставовании нового европейского распорядка.
0: Мы стараемся поддерживать вовлеченность аудитории, уделяя внимание темам, которые для нее важны, например, формированию нового бюджета ЕС. Это имеет значение для каждого гражданина и каждого государства-члена, а не только для фермеров. Тем не менее, мы, разумеется, делаем особый акцент именно на фермерах, поскольку это единственный сектор в Европейском Союзе, получающий прямые выплаты, прямую поддержку и прямые субсидии. Мы хотели разъяснить широкой общественности, что именно предусматривает новое бюджетное предложение Европейской комиссии и как оно скажется на словацких фермерах.
2: Дискутировали мы с министром плодогосподарства вообще о обходных договорах.
0: В частности, мы обсудили с министром сельского хозяйства торговые соглашения, а именно преимущества тех соглашений, которые Европейский Союз заключает с партнерами по всему миру и их влияние на фермеров. Словацкие фермеры традиционно скептически относятся к таким торговым соглашениям. Однако мы, как представительство Европейской комиссии, стремимся обсуждать актуальные вопросы, волнующие людей. Мы делаем это именно для того, чтобы помочь развеять опасения или восполнить недостаток информации о конкретных шагах. В данном случае о торговых соглашениях.
2: Днес, например, мы дискутировали о проблемах молодых поленосподаров на Словенске.
0: Так сегодня мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются молодые фермеры в Словакии. Важной темой является в том числе смена поколений в словацком сельском хозяйстве. Мы представляем темы, крайне важные для отрасли, для всех, кто работает в сельском хозяйстве или так или иначе с ним связан, но при этом интересные и широкой общественности. Это было заметно во время дискуссий. Стоило разговору по-настоящему оживиться, как люди останавливались и задавали вопросы. Именно в этом и заключается цель представительства Европейской комиссии в Словакии – сделать даже сложные и запутанные темы понятными и близкими людям, позволить им получить о них наглядное представление, а на нашем стенде даже попробовать их на вкус, ведь мы также демонстрируем традиционные словацкие деликатесы.
1: Разумеется, нам хотелось узнать от самого видного и авторитетного сотрудника представительства Европейской комиссии в Словакии, в каких летних фестивалях участвовало представительство и насколько успешными оказались эти усилия. Мы также попросили его сформулировать философию, ключевой посыл и основное значение деятельности ведомства на этих летних мероприятиях, кульминацией которых стала агропродовольственная выставка «Агрокомплекс».
0: Европейский Союз – это проект для людей и о людях. Евросоюз – это не нечто абстрактное, существующее лишь в Брюсселе. Это все мы. Вы, в том числе многие ваши слушатели, проживающие на территории ЕС, и все жители стран Европейского Союза. Именно поэтому представительство Европейской комиссии принимает участие во множестве подобных мероприятий, которые в течение года проходят по всей Словакии. Разумеется, лето – более насыщенный период. Благодаря хорошей погоде можно проводить множество мероприятий на открытом воздухе. Этот летний сезон мы открыли участием в фольклорном фестивале в поселке Východна.
2: А теперь вы можете спросить Европейская комиссия, что делает Европейская комиссия на таком традиционном народном фестивале?
0: Кто-то может спросить, что же делает Европейская комиссия на столь традиционном национальном фольклорном фестивале в Východна? И я отвечу, да, вопросы культуры относятся к компетенции отдельных стран, однако Европейский Союз, и в частности определенные меры, принимаемые Европейской комиссией, призван защищать национальные традиции. Именно это мы и хотим показать людям. Амфитеатр в поселке Východна был реконструирован при финансовой поддержке ЕС. На прошедшем в этом году фестивале «Агрокомплекс» мы уделили особое внимание защите традиционных словацких продуктов. В связи с этим мы представляем рекламные материалы, посвященные, например, словацкой брынзе, продукту, имеющему европейский статус, защищенного наименования места происхождения. Это призвано предотвратить появление подделок и гарантировать, что покупатели, ищущие настоящую высококачественную словацкую брынзу, благодаря европейской маркировке, смогут убедиться в подлинности и традиционном качестве приобретаемого продукта.
2: А о том-то сами с людьми расправами, засе гравими активитами.
0: Мы взаимодействуем с людьми по этой теме, используя интерактивные мероприятия и викторины, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых людей. Их цель – сформировать понимание того, что ЕС – это не нечто абстрактное или чуждое, а неотъемлемая часть нашей жизни. Он помогает нам, защищает нас и укрепляет нашу идентичность, как словацкую, так и европейскую. Мы приняли участие в фестивале «Погода», мероприятие, которое стало давней традицией для представительства Европейской комиссии и отражает наше стремление поддерживать свободную культуру. Этот фестиваль – пространство, где люди не только свободно отдыхают, но и проявляют свою гражданскую активность. Фестиваль «Погода» – это уже не просто концерты известных музыкальных групп. Он включает в себя широкий спектр сопутствующих мероприятий.
2: Мы традиционно гостюем дискуссии, политические дискуссии, или, если хотите, общественные дискуссии.
0: Мы традиционно проводим дискуссии на политические и общественные темы, не с целью критики конкретной политической системы, а для обсуждения политической жизни страны и культуры политического диалога. В наших дискуссиях приняли участие президент Чехии и бывший президент Словакии. Мы стремимся объединять людей и создавать пространство для общения и обсуждения таких ценностей, как уважение, взаимное внимание и гражданский диалог. И такой подход приносит свои плоды. Например, в конце августа мы посетили мероприятие «Кремницкая Гэги», в переводе на русский «Кремницкие шутки». Юмор жизненно важен, и хотя демократия – явление сложное, юмор, сатира и ирония – это ее самые здоровые проявления. Именно эти элементы определяют нас как европейцев и граждан Словакии. Вот почему представительство Европейской комиссии в Словакии участвует в подобных мероприятиях. Мы, разумеется, оказываем финансовую поддержку, но прежде всего такие события дают возможность пообщаться с местными жителями и показать связь между их повседневной жизнью и членством страны в Европейском Союзе. То же самое касается и выставки «Агрокомплекс».
1: Как Петер Стану оценивает успешность участия представительства Еврокомиссии в Словакии в летних фестивалях и какие отзывы он и его коллеги получили от посетителей?
0: Обратная связь, например, данные о количестве лотерейных билетов, розданных во время розыгрыша призов для посетителей, показывает, что в наших мероприятиях ежедневно участвуют сотни людей, и это очень вдохновляет. Также радостно организовывать дискуссию и видеть переполненный зал, где нет ни одного свободного места. И это вселяет оптимизм. Не только потому, что все это проходит под эгидой Европейской комиссии или Европейского союза, но и потому, что мы видим, люди в Словакии, вопреки всем разговорам, разговором о возможном разочаровании в обществе или негативных настроениях, проявляют на посещаемых нами мероприятиях огромный интерес, энтузиазм и искреннее стремление слушать и участвовать в культуре нормального диалога. Это пространство, где можно все разъяснить, обсудить причины сложившейся ситуации и, возможно, наметить пути решения проблем.
2: Tá občianska angažovanosť – základný prvok fungovania každej demokratickej spoločnosti a
0: osobnosti. В этом отношении подобная гражданская активность – фундаментальный элемент функционирования любого демократического общества, а тем более Евросоюза и входящих в него государств, внушает оптимизм. Я расцениваю полученный отклик как весьма положительный и убежден, что участие Еврокомиссии в этих мероприятиях имеет большое значение. В самом деле, стоит учесть, что где бы мы ни были, мы представляем один из самых крупных стендов. Стенд, который, по сути, ничего не требует от посетителей. Мы раздаем материалы совершенно бесплатно.
2: Snažíme sa tým ľuďom dávať materiály, propagačné materiály, typické slovenské výrobky.
0: Мы стараемся раздавать людям рекламные материалы или типичные словацкие товары, а также регистрируем их для участия в розыгрыше весьма интересных промо-изделий собственного дизайна, например, свитеров с традиционным словацким узором и европейской звездой или футболок с надписью «Европейский союз нас защищает» и напечатанным на спине рецептом брынзовых галушек на английском языке. Мы также используем немного юмора, чтобы показать, что национальное и европейское не исключают друг друга. Мы стараемся подойти к делу с долей иронии. И должен сказать, люди реагируют очень позитивно к моему собственному удивлению. В конечном счете, мы здесь для того, чтобы показать, Европейский Союз существует для них и важен для них. И нас радует, когда они проявляют интерес к материалам, где используется совместная европейско-словацкая символика.
1: Нам всегда интересно беседовать с Петером Стану о фундаментальных европейских ценностях и взглядах с присущими ему человечностью и мудростью.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. По его словам, самым великим в его жизни стал еще матч в детстве, в возрасте примерно 10 лет. Играя во дворе с другом Марианом Безаком, тоже долголетним игроком Слована Братислава, против троих постарше от них мальчишек проигрывали уже 1-9, но в итоге сумели отыграться и победить со счетом 10-9. Этой историей заканчивалась и биографическая книга Счастного о его захватывающей спортивной карьере. Помню отчетливо то непередаваемое блаженное чувство, пульсирующее в каждой клетке моего тела, словно это было сегодня. Желаю от всего сердца каждому человеку испытать в жизни подобное ощущение свершившегося чуда, написал Петер. Петер Счастный пережил в самом начале своей карьеры стремительный взлет в братиславском Словане. Он выделялся уже среди юниоров и в возрасте 17 лет начал играть в высшей чехословацкой лиге, выиграв до того два титула с молодежной командой. Как вспоминал спустя годы сам Петер, возможность в начале карьеры сыграть в одном звене с Вацлавом Недоманским, которого многие эксперты в то время считали лучшим хоккеистом Европы, казалось ему чем-то невероятным, словно он дотянулся до небес. Петер рос в хоккее на взрослом уровне вместе со своим старшим братом Марианом, который был одним из столпов Слована. Когда в 1976 году к команде присоединился и их младший брат Антон, тренерский штаб сформировал из братьев звено нападающих, чья результативность не имела себе равных в чемпионате Чехословакии. Рассказывает Петер Счастный.
1: Základ, то, чо ма быть základе певне, то мы мали спolu, просто сильные характеровые черты, воловые властности.
0: Тренер не сразу поставил нас вместе. Затем Мариан начал играть на позиции центра форварда, а меня тренер поставил к нему на правое крыло. Он считал, что в центре должен быть самый опытный игрок. Однако впоследствии, когда он нас поменял местами, все вдруг заработало, и мы начали играть просто потрясающе. Основа, вернее, то, что должно было быть основой прочности, была у нас троих общей. Сильные черты характера, сильная воля, и что касается спортивной техники, то каждый из нас был отлично подготовлен. Но причина, по которой мы так хорошо сыгрались, заключалась в том, что у каждого из нас был свой уникальный элемент, который мы внесли в это звено. Антон был ответственным, он выполнял роль обороняющего левого крыла. Мариан был невероятно агрессивным. Он играл только впереди. Поэтому он первым получал шайбы, я ему помогал отбирать их у соперника, а Антон всегда выходил со второй волны, со второй линии. И когда мы выигрывали шайбу, мы отдавали ее ему, а у Антона был поразительно высокий процент реализации голевых моментов.
1: Ужасно высокую успешность в применении голевых шансов.
0: Счастный достиг хоккейного олимпа совсем юным игроком. На чемпионате мира 1976 года в Катовице он стал чемпионом мира в возрасте 19 лет, забив 8 голов в 9 матчах, а год спустя защитил титул чемпиона мира в Вене. В конце сезона 1978-79 годов Петер Счастный поднял над головой кубок, о котором тщетно мечтали предыдущие поколения братиславских игроков. Его Слован Братислава стал первой словацкой командой в истории, выигравшей чемпионат Чехословакии. Первая пятерка, в которой братья Счастные играли в атаке, забила в общей сложности 117 голов, что составляло более половины от общего числа всей команды. У Петра, по сути, было все, что должно быть у хоккеиста высочайшего уровня. Он отлично катался, умел пасовать, бросать, у него были идеальные руки, и на поле он совершал самые непредсказуемые для соперника действия, такие, которые многие хотели бы уметь выполнять, если бы этому вообще можно было научиться. Но, по сути, это практически невозможно. Это качество от Бога, либо этот дар у тебя есть, либо его нет. Рассказывал Ото Гашчак, двукратный бронзовый призер в составе сборной Чехословакии и ассистент Петра Счастный в роли капитана в период 1994-95 годов в составе сборной Словакии по хоккею.
2: Петр был...
0: Он был по-настоящему харизматичной личностью. Стоило ему войти в раздевалку, практически все знали, не глядя, что он здесь. Не то чтобы в помещении воцарялась тишина, но он пользовался огромным уважением у каждого игрока. Все высоко его ценили, и каждый стремился неукоснительно выполнять его указания на льду. В 1980 году двое из братьев Счастный шокировали хоккейных болельщиков Чехословакии, эмигрировав в Канаду во время турнира в австрийском Инсбруке. Риск при попытке бегства из Чехословакии был очень велик для старшего из братьев Мариана, его жены и троих детей. Однако Петер, его жена на 8-м месяце беременности и младший брат Антон решились на этот шаг. Их побег был организован руководством команды Североамериканской национальной хоккейной лиги «Quebec Nordic», подписавшим с братьями эксклюзивные контракты. Этер стал первым новобранцем в истории, набравшим 100 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ, за что был удостоен Calder Trophy – приза для лучшего новичка года. Петер Счастный стал в скором времени легендой и символом клуба. В первые 6 сезонов он неизменно набирал более 100 очков, и каждый раз его клуб выходил в плей-офф. Во втором сезоне за океаном к братьям Счастный присоединился их старший брат Мариан, и они снова стали играть втроем в одном звене. Это событие оказало неизгладимое влияние на игру с названием «Хоккей шайбы» в Северной Америке и НХЛ.
2: Marian Stastny with Peter. Peter ships over the line, has Anton open. Across for Anton, and he scores!
0: В 1984 году Петер Счастный надел хоккейную форму своей новой родины на Кубке Канады, удостоившись чести войти в состав команды лучших из лучших, группы игроков, в которую входили Уэйн Грецкий, Марк Мессье, Стив Айзерман и многие другие легенды. В матче против своих бывших товарищей по команде он забил гол в ворота сборной Чехословакии, реализовав выход 1-1. Газетам в Чехословакии его имя тогдашняя власть запретила напечатать в спортивной рубрике. Спустя 10 лет он стал гордым лидером молодой сборной команды Словакии на олимпийском турнире в норвежском Лиллехаммере. В стране будто остановилось время, когда вся нация следила за захватывающими матчами, где Петер в возрасте 37 лет стал третьим самым результативным игроком турнира с 9 очками, а играющий с ним звене на 18 лет моложе Мирослав Шатан забил в 8 матчах 9 голов. Завершающий матч своей карьеры сыграл Петер Счастный на домашнем чемпионате мира группы «Б» в Братиславе в апреле 1995 года. После раздела Чехословакии словакам пришлось пробиться выше дивизион, что они сумели сделать в кратчайшем сроке. В решающем матче против великолепной сборной Латвии Петер забил победный гол на 4-3. Петер Счастный признан в мире одним из лучших хоккеистов в истории. Международное радио Словакии присоединяется к поздравлениям к 70-му дню рождения легенде словацкого хоккея. Крепкого здоровья, радости как от жизни, так и любимого спорта. И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире, всем счастливо!

0: vernissen. Tot Tirano.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 18 сентября, посещает Украину. Он встретится с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг сообщил, что встретится с Фицо в Украине в пятницу. Аппарат правительства Словацкой Республики уточнил, что Фицо отправится на Украину для участия в конференции, на которой также будут присутствовать премьер-министры других стран ЕС. Премьер-министр Словакии выразил обеспокоенность в связи с развитием конфликта на Украине. По его словам, ситуация еще никогда не была столь серьезной и напряженной с точки зрения вероятности общеевропейского военного конфликта, как сейчас, и он не хочет, чтобы Словакия была вовлечена в какой-либо военный конфликт. В то же время он выразил надежду, что по возвращении из Украины уже не будет столь скептичен, как до поездки. 17 сентября председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши принимает участие в двухсторонней встрече представителей стран словковского формата, проходящей в австрийском регионе Вахау. Во встрече также участвуют председатель Национального совета Австрии Вальтер Розенкранц и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура. Председатели парламентов обсудят актуальные вопросы, связанные с расширением ЕС, миграцией и вовлечением молодежи в общественную жизнь. Вторая тематическая сессия будет посвящена цифровой трансформации парламентов и ответственному использованию искусственного интеллекта. Президент Словакии Петер Пеллегрини вновь направил письмо с приглашением папе Льву XIV посетить Словакию. Приглашение приурочено к подготовке Словакии к празднованию столетия провозглашения Пресвятой Девы Марии, скорбящей покровительницы народа, который будет отмечаться в следующем году. В четверг в ходе проходящей в Вене сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии Словацкая Республика была избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ на период 2026-2028 годов. Это событие знаменует собой возвращение страны в один из ключевых директивных органов агентства уже в пятый раз и после 11-летнего перерыва. Примечательно, что в 2014-2015 годах Словакия даже председательствовала в Совете. Полномочия Словацкой Республики начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания ее 72-й сессии, запланированной на сентябрь 2028 года. Словакия стала первым пунктом международной кампании «Визит Сербия», в рамках которой Сербия продвигает туризм и формирует интерес к стране в преддверии выставки «Экспо-2027» в Белграде. 15 сентября также стартовал первый этап продажи билетов на «Экспо-2027». Мероприятие пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Свое официальное участие в нем уже подтвердили более 135 стран. Для Словакии это возможность представить себя не только как страну, обладающую инновационными идеями и квалифицированными, талантливыми кадрами, но и как надежного партнера для сотрудничества, заявил Лукаш Паризек, генеральный комиссар Словацкой Республики на выставке «Экспо-2027» в Белграде. На следующей неделе делегация депутатов Европейского парламента из Комитета по занятости и социальным вопросам посетит Словакию, чтобы обсудить работу Европейского управления по вопросам труда, штаб-квартира которого находится в Братиславе. Делегацию, которая посетит Братиславу 21 и 22 сентября, возглавит депутат Европарламента от Германии Денис Радке. Словакию будет представлять Бранислав Ондруш. Европейское управление по вопросам труда было создано 20 июня 2019 года в качестве органа ЕС, призванного способствовать укреплению принципов справедливости и доверия на внутреннем рынке. Чешское и словацкое кукольное искусство, включенное в список ЮНЕСКО, отмечает свое десятилетие. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО они были официально включены 1 декабря 2016 года в ходе сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, проходившей в Аддис-Абебе, Эфиопия. Это стало первой в истории совместной номинацией, представленной Чешской Республикой и Словакией.
1: Тема дня.
3: 16 сентября президент Петер Пеллегрини принял в президентском дворце казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Она тренируется в Словакии в течение года, а в минувшие выходные завоевала титул на одном из четырех самых престижных теннисных турниров мира – открытом чемпионате США в Нью-Йорке, одновременно став новой первой ракеткой мира. 27-летняя Рыбакина завоевала третий в своей карьере титул турнира «Большого шлема», ранее одержав победы на открытом чемпионате Австралии в начале этого года и на Уимблдоне в 2022 году. По ее словам, она считает Словакию своим вторым домом. Рыбакина родилась в Москве и занималась теннисом с детства, однако ее родителям становилось все труднее оплачивать расходы, связанные с ее карьерой. Позднее Казахстан предложил талантливой спортсменке финансовую поддержку при условии, что она будет выступать за эту страну. Елена Рыбакина регулярно тренируется в Братиславе, поэтому ее многое связывает со Словакией. Она все чаще возвращается в нашу страну, даже называет Словакию своей второй родиной. Почти в течение 6 лет теннисистка включает Братиславу в свою программу подготовки. В январе этого года Рыбакина предоставила интервью словацким газетам, в котором рассказала, что тренируется в нашей столице, особенно перед турнирами «Большого шлема», используя центры с кортами разного типа покрытия, включая травяные и крытые корты. По ее словам, помимо насыщенного теннисного графика, сопряженного с постоянными разъездами по всему миру, она проводит в Братиславе не менее 6-7 недель в году. Она даже немного выучила словацкий язык, знакомится с городом и его окрестностями. Она побывала в замке Девин, полюбила прогулки вдоль Дуная. «Мне там очень хорошо, нравится и город, и природа. Я по-настоящему полюбила Словакию», призналась Елена. Словацкий след есть и в истории ее тренерской карьеры. Именно словацкий тренер Владимир Платеник в 2019 году пригласил Стефана Вукова из Академии во Флориде в Тернаву. Впоследствии Вукова порекомендовали Рыбакиной, которая в то время занимала место в районе 200-й строчки мирового рейтинга. Поскольку Вуков работал в теннисных академиях Словакии, где тренировал детей, Рыбакина начала заниматься и готовиться к турнирам в Братиславе. Вуков обнаружил потенциал Елены и решил поработать с ней над подачей, внушающей сегодня страх любой соперницы. Эмоциональный хорватский тренер нередко подвергался критике со стороны прессы за то, что иногда повышал голос на свою подопечную во время матчей. Однако сама теннисистка неизменно утверждала, что тренеру удалось найти к ней правильный подход. И результаты подтверждают это.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Ежегодно представительство Еврокомиссии в Словацкой Республике подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с главой представительства Петром Станом. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
1: Радио Словакия International.

0: С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Нам, журналистам Международного радио Словакии, удалось побеседовать здесь с главой представительства Европейской комиссии в Словацкой Республике Петром Стану. Ежегодно представительство Еврокомиссии подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В этом году выставка предоставила уникальную возможность узнать больше о текущих тенденциях и будущем сельского и продовольственного хозяйства непосредственно от самых квалифицированных экспертов, специалистов из Словакии и Европейской комиссии.
1: Каждый день дискуссия была посвящена одной из ключевых тем отрасли. Обсуждались общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза, механизмы финансирования и поддержки, а также важные вопросы образования, занятости и смены поколений в сельском хозяйстве. Первый вопрос, который мы задали Петру Стану, касался того, какое значение представительство Еврокомиссии в Словакии придает своему участию в выставке «Агрокомплекс».
2: Pre zastúpenie Európskej komisie je veľmi dôležité byť na potravinárskom a poľnohospodárskom veľtrhu Agrokomplex.
0: Для представительства Европейской комиссии крайне важно участвовать в агропродовольственной выставке Agrokomplex, поскольку, хотя сельское хозяйство и пищевая промышленность и представляют собой небольшой сектор экономики Словакии, они имеют огромное значение как в национальном, так и общеевропейском масштабе. Это обусловлено тем, что вопрос продовольственной безопасности, выходящий за рамки простого самообеспечения, сегодня является чрезвычайно актуальным и важным, пожалуй, как никогда прежде. Мы видим, как стремительно меняется окружающий мир и как быстро может измениться ситуация при нарушении цепочек поставок, будь то из-за кризиса, вызванного, например, эпидемией, или в результате вооруженного конфликта. Именно поэтому мы демонстрируем свою поддержку аграрному сектору, участвуя в этом мероприятии, а также информируем общественность о том, что Европейский Союз делает для словацких фермеров и производителей продуктов питания.
1: Отвечая на вопрос о тематике лекций, проводимых на стенде представительства Еврокомиссии на выставке «Агрокомплекс», а также об их успехе у широкой аудитории, Петер Стану дал исчерпывающий комментарий, который ясно продемонстрировал, насколько искренне он и его сотрудники стремятся к тому, чтобы посетители понимали суть обсуждаемых вопросов.
2: Мы не снажимся затяжевать ни отборную, ни лаицкую верность некими отборными преднашками.
0: Мы не стремимся перегружать ни профессиональное сообщество, ни широкую аудиторию техническими лекциями. Вместо этого мы стараемся вовлечь их в эту порой сложную и запутанную тематику, используя интерактивный или, если угодно, игровой подход. Однако вы совершенно правы. Помимо увлекательных, веселых и познавательных мероприятий на нашем стенде, таких как викторины, колесо фортуны и опросы посетителей, мы также ежедневно проводим 2-3 дискуссии. Хотя их можно назвать экспертными, и выбор спикеров и подача тем продуманы так, чтобы обсуждения оставались доступными и понятными широкой аудитории. Как видите, мы находимся в открытом пространстве. Этот дискуссионный форум – не закрытое мероприятие. Любой прохожий может остановиться, послушать и уйти, как только интерес у него пропадет.
2: Мы снажимся их удержать, поэтому мы это наставили так, что говорим о наставовании нового европейского распорта.
0: Мы стараемся поддерживать вовлеченность аудитории, уделяя внимание темам, которые для нее важны, например, формированию нового бюджета ЕС. Это имеет значение для каждого гражданина и каждого государства-члена, а не только для фермеров. Тем не менее, мы, разумеется, делаем особый акцент именно на фермерах, поскольку это единственный сектор в Европейском Союзе, получающий прямые выплаты, прямую поддержку и прямые субсидии. Мы хотели разъяснить широкой общественности, что именно предусматривает новое бюджетное предложение Европейской комиссии и как оно скажется на словацких фермерах.
2: Дискутировали мы с министром плодогосподарства вообще о обходных договорах.
0: В частности, мы обсудили с министром сельского хозяйства торговые соглашения, а именно преимущества тех соглашений, которые Европейский Союз заключает с партнерами по всему миру и их влияние на фермеров. Словацкие фермеры традиционно скептически относятся к таким торговым соглашениям. Однако мы, как представительство Европейской комиссии, стремимся обсуждать актуальные вопросы, волнующие людей. Мы делаем это именно для того, чтобы помочь развеять опасения или восполнить недостаток информации о конкретных шагах. В данном случае о торговых соглашениях.
2: Днес, например, мы дискутировали о проблемах молодых поленосподаров на Словенске.
0: Так сегодня мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются молодые фермеры в Словакии. Важной темой является в том числе смена поколений в словацком сельском хозяйстве. Мы представляем темы, крайне важные для отрасли, для всех, кто работает в сельском хозяйстве или так или иначе с ним связан, но при этом интересные и широкой общественности. Это было заметно во время дискуссий. Стоило разговору по-настоящему оживиться, как люди останавливались и задавали вопросы. Именно в этом и заключается цель представительства Европейской комиссии в Словакии – сделать даже сложные и запутанные темы понятными и близкими людям, позволить им получить о них наглядное представление, а на нашем стенде даже попробовать их на вкус, ведь мы также демонстрируем традиционные словацкие деликатесы.
1: Разумеется, нам хотелось узнать от самого видного и авторитетного сотрудника представительства Европейской комиссии в Словакии, в каких летних фестивалях участвовало представительство и насколько успешными оказались эти усилия. Мы также попросили его сформулировать философию, ключевой посыл и основное значение деятельности ведомства на этих летних мероприятиях, кульминацией которых стала агропродовольственная выставка «Агрокомплекс».
0: Европейский Союз – это проект для людей и о людях. Евросоюз – это не нечто абстрактное, существующее лишь в Брюсселе. Это все мы. Вы, в том числе многие ваши слушатели, проживающие на территории ЕС, и все жители стран Европейского Союза. Именно поэтому представительство Европейской комиссии принимает участие во множестве подобных мероприятий, которые в течение года проходят по всей Словакии. Разумеется, лето – более насыщенный период. Благодаря хорошей погоде можно проводить множество мероприятий на открытом воздухе. Этот летний сезон мы открыли участием в фольклорном фестивале в поселке Východна.
2: А теперь вы можете спросить, Европейская комиссия, что делает Европейская комиссия на таком традиционном народном фестивале?
0: Кто-то может спросить, что же делает Европейская комиссия на столь традиционном национальном фольклорном фестивале Východна? И я отвечу, да, вопросы культуры относятся к компетенции отдельных стран, однако Европейский Союз, и в частности определенные меры, принимаемые Европейской комиссией, призван защищать национальные традиции. Именно это мы и хотим показать людям. Амфитеатр в поселке Východна был реконструирован при финансовой поддержке ЕС. На прошедшем в этом году фестивале «Агрокомплекс» мы уделили особое внимание защите традиционных словацких продуктов. В связи с этим мы представляем рекламные материалы, посвященные, например, словацкой брынзе, продукту, имеющему европейский статус, защищенного наименования места происхождения. Это призвано предотвратить появление подделок и гарантировать, что покупатели, ищущие настоящую высококачественную словацкую брынзу, благодаря европейской маркировке, смогут убедиться в подлинности и традиционном качестве приобретаемого продукта.
2: А о том-то сами с людьми расправами, засе гравими активитами.
0: Мы взаимодействуем с людьми по этой теме, используя интерактивные мероприятия и викторины, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых людей. Их цель – сформировать понимание того, что ЕС – это не нечто абстрактное или чуждое, а неотъемлемая часть нашей жизни. Он помогает нам, защищает нас и укрепляет нашу идентичность, как словацкую, так и европейскую. Мы приняли участие в фестивале «Погода», мероприятие, которое стало давней традицией для представительства Европейской комиссии и отражает наше стремление поддерживать свободную культуру. Этот фестиваль – пространство, где люди не только свободно отдыхают, но и проявляют свою гражданскую активность. Фестиваль «Погода» – это уже не просто концерты известных музыкальных групп. Он включает в себя широкий спектр сопутствующих мероприятий. Мы традиционно проводим дискуссии на политические и общественные темы, не с целью критики конкретной политической системы, а для обсуждения политической жизни страны и культуры политического диалога. В наших дискуссиях приняли участие президент Чехии и бывший президент Словакии. Мы стремимся объединять людей и создавать пространство для общения и обсуждения таких ценностей, как уважение, взаимное внимание и гражданский диалог. И такой подход приносит свои плоды. Например, в конце августа мы посетили мероприятие «Кремницкая гэги», в переводе на русский «Кремницкие шутки». Юмор жизненно важен, и хотя демократия – явление сложное, юмор, сатира и ирония – это ее самые здоровые проявления. Именно эти элементы определяют нас как европейцев и граждан Словакии. Вот почему представительство Европейской комиссии в Словакии участвует в подобных мероприятиях. Мы, разумеется, оказываем финансовую поддержку, но прежде всего такие события дают возможность пообщаться с местными жителями и показать связь между их повседневной жизнью и членством страны в Европейском Союзе. То же самое касается и выставки «Агрокомплекс».
1: Как Петер Стану оценивает успешность участия представительства Еврокомиссии в Словакии в летних фестивалях и какие отзывы он и его коллеги получили от посетителей?
0: Обратная связь, например, данные о количестве лотерейных билетов, розданных во время розыгрыша призов для посетителей, показывает, что в наших мероприятиях ежедневно участвуют сотни людей, и это очень вдохновляет. Также радостно организовывать дискуссию и видеть переполненный зал, где нет ни одного свободного места. И это вселяет оптимизм. Не только потому, что все это проходит под эгидой Европейской комиссии или Европейского союза, но и потому, что мы видим, люди в Словакии, вопреки всем разговором о возможном разочаровании в обществе или негативных настроениях, проявляют на посещаемых нами мероприятиях огромный интерес, энтузиазм и искреннее стремление слушать и участвовать в культуре нормального диалога. Это пространство, где можно все разъяснить, обсудить причины сложившейся ситуации и, возможно, наметить пути решения проблем.
2: Та общинская ангажованность – základный прывок функования каждой демократической спорочности.
0: В этом отношении подобная гражданская активность – фундаментальный элемент функционирования любого демократического общества, а тем более Евросоюза и входящих в него государств, внушает оптимизм. Я расцениваю полученный отклик как весьма положительный и убежден, что участие Еврокомиссии в этих мероприятиях имеет большое значение. В самом деле стоит учесть, что где бы мы ни были, мы представляем один из самых крупных стендов. Стенд, который, по сути, ничего не требует от посетителей. Мы раздаем материалы совершенно бесплатно.
2: Снажимся тем людям давать материалы, пропагандные материалы, типичные словенские выработки.
0: Мы стараемся раздавать людям рекламные материалы или типичные словацкие товары, а также регистрируем их для участия в розыгрыше весьма интересных промо-изделий собственного дизайна, например, свитеров с традиционным словацким узором и европейской звездой, или футболок с надписью «Европейский союз нас защищает» и напечатанным на спине рецептом брынзовых галушек на английском языке. Мы также используем немного юмора, чтобы показать, что национальное и европейское не исключают друг друга. Мы стараемся подойти к делу с долей иронии. И должен сказать, люди реагируют очень позитивно к моему собственному удивлению. В конечном счете, мы здесь для того, чтобы показать, Европейский Союз существует для них и важен для них. И нас радует, когда они проявляют интерес к материалам, где используется совместная европейско-словацкая символика.
1: Нам всегда интересно беседовать с Петером Стану о фундаментальных европейских ценностях и взглядах с присущими ему человечностью и мудростью.

0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. По его словам, самым великим в его жизни стал еще матч в детстве, в возрасте примерно 10 лет. Играя во дворе с другом Марианом Безаком, тоже долголетним игроком Слована Братислава, против троих постарше от них мальчишек проигрывали уже 1-9, но в итоге сумели отыграться и победить со счетом 10-9. Этой историей заканчивалась и биографическая книга Счастного о его захватывающей спортивной карьере. Помню отчетливо то непередаваемое блаженное чувство, пульсирующее в каждой клетке моего тела, словно это было сегодня. Желаю от всего сердца каждому человеку испытать в жизни подобное ощущение свершившегося чуда, написал Петер. Петер Счастный пережил в самом начале своей карьеры стремительный взлет в братиславском Словане. Он выделялся уже среди юниоров и в возрасте 17 лет начал играть в высшей чехословацкой лиге, выиграв до того два титула с молодежной командой. Как вспоминал спустя годы сам Петер, возможность в начале карьеры сыграть в одном звене с Вацлавом Недоманским, которого многие эксперты в то время считали лучшим хоккеистом Европы, казалась ему чем-то невероятным, словно он дотянулся до небес. Петер рос в хоккее на взрослом уровне вместе со своим старшим братом Марианом, который был одним из столпов Слована. Когда в 1976 году к команде присоединился и их младший брат Антон, тренерский штаб сформировал из братьев звено нападающих, чья результативность не имела себе равных в чемпионате Чехословакии. Рассказывает Петер Счастный.
2: Заклад, то, что мы видим, заклады певные, то мы мали сполу, просто сильные характеровые черты, волевые властности.
1: Тренер не сразу поставил нас вместе. Затем Мариан начал играть на позиции центра форварда, а меня тренер поставил к нему на правое крыло. Он считал, что в центре должен быть самый опытный игрок. Однако впоследствии, когда он нас поменял местами, все вдруг заработало, и мы начали играть просто потрясающе. Основа, вернее, то, что должно было быть основой прочности, была у нас троих общей. Сильные черты характера, сильная воля. И что касается спортивной техники, то каждый из нас был отлично подготовлен. Но причина, по которой мы так хорошо сыгрались, заключалась в том, что у каждого из нас был свой уникальный элемент, который мы внесли в это звено. Антон был ответственным, он выполнял роль обороняющего левого крыла. Мариан был невероятно агрессивным. Он играл только впереди. Поэтому он первым получал шайбы, я ему помогал отбирать их у соперника, а Антон всегда выходил со второй волны, со второй линии. И когда мы выигрывали шайбу, мы отдавали ее ему, а у Антона был поразительно высокий процент реализации голевых моментов.
2: Ужасно высокую успешность в применении голевых шансов.
1: Счастный достиг хоккейного олимпа совсем юным игроком. На чемпионате мира 1976 года в Катовице он стал чемпионом мира в возрасте 19 лет, забив 8 голов в 9 матчах, а год спустя защитил титул чемпиона мира в Вене. В конце сезона 1978-79 годов Петер Счастный поднял над головой кубок, о котором тщетно мечтали предыдущие поколения братиславских игроков. Его Слован Братислава стал первой словацкой командой в истории, выигравшей чемпионат Чехословакии. Первая пятерка, в которой братья Счастные играли в атаке, забила в общей сложности 117 голов, что составляло более половины от общего числа всей команды. У Петра, по сути, было все, что должно быть у хоккеиста высочайшего уровня. Он отлично катался, умел пасовать, бросать, у него были идеальные руки, и на поле он совершал самые непредсказуемые для соперника действия, такие, которые многие хотели бы уметь выполнять, если бы этому вообще можно было научиться. Но по сути это практически невозможно. Это качество от Бога, либо этот дар у тебя есть, либо его нет. Рассказывал Ото Гащак, двукратный бронзовый призер в составе сборной Чехословакии и ассистент Петра Счастный в роли капитана в период 1994-95 годов в составе сборной Словакии по хоккею.
2: Петр был...
1: Он был по-настоящему харизматичной личностью. Стоило ему войти в раздевалку, практически все знали, не глядя, что он здесь. Не то чтобы в помещении воцарялась тишина, но он пользовался огромным уважением у каждого игрока. Все высоко его ценили, и каждый стремился неукоснительно выполнять его указания на льду. В 1980 году двое из братьев Счастный шокировали хоккейных болельщиков Чехословакии, эмигрировав в Канаду во время турнира в австрийском Инсбруке. Риск при попытке бегства из Чехословакии был очень велик для старшего из братьев Мариана, его жены и троих детей. Однако Петер, его жена на восьмом месяце беременности и младший брат Антон решились на этот шаг. Их побег был организован руководством команды Североамериканской национальной хоккейной лиги «Квебек Нордик», подписавшим с братьями эксклюзивные контракты. Этер стал первым новобранцем в истории, набравшим 100 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ, за что был удостоен Calder Trophy – приза для лучшего новичка года. Петер Счастный стал в скором времени легендой и символом клуба. В первые 6 сезонов он неизменно набирал более 100 очков, и каждый раз его клуб выходил в плей-офф. Во втором сезоне за океаном к братьям Счастный присоединился их старший брат Мариан, и они снова стали играть втроем в одном звене. Это событие оказало неизгладимое влияние на игру с названием «Хоккей шайбы» в Северной Америке и НХЛ.
0: Marian Stastny with Peter. Peter ships over the line, has Anton open. Across for Anton, and he scores!
1: В 1984 году Петер Счастный надел хоккейную форму своей новой родины на Кубке Канады, удостоившись чести войти в состав команды лучших из лучших, группы игроков, в которую входили Уэйн Грецкий, Марк Мессье, Стив Айзерман и многие другие легенды. В матче против своих бывших товарищей по команде он забил гол в ворота сборной Чехословакии, реализовав выход 1-1. Газетам в Чехословакии его имя тогдашняя власть запретила напечатать в спортивной рубрике. Спустя 10 лет он стал гордым лидером молодой сборной команды Словакии на олимпийском турнире в норвежском Лиллехаммере. В стране будто остановилось время, когда вся нация следила за захватывающими матчами, где Петер в возрасте 37 лет стал третьим самым результативным игроком турнира с 9 очками, а играющий с ним звене на 18 лет моложе Мирослав Шатан забил в 8 матчах 9 голов. Завершающий матч своей карьеры сыграл Петер Счастный на домашнем чемпионате мира группы «Б» в Братиславе в апреле 1995 года. После раздела Чехословакии словакам пришлось пробиться в высший дивизион, что они сумели сделать в кратчайшем сроке. В решающем матче против великолепной сборной Латвии Петер забил победный гол на 4-3. Петер Счастный признан в мире одним из лучших хоккеистов в истории. Международное радио Словакии присоединяется к поздравлениям к 70-му дню рождения легенде словацкого хоккея. Крепкого здоровья, радости как от жизни, так и любимого спорта. И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире, всем счастливо!

0: dice Totirano.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 18 сентября, посещает Украину. Он встретится с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг сообщил, что встретится с Фицо в Украине в пятницу. Аппарат правительства Словацкой Республики уточнил, что Фицо отправится на Украину для участия в конференции, на которой также будут присутствовать премьер-министры других стран ЕС. Премьер-министр Словакии выразил обеспокоенность в связи с развитием конфликта на Украине. По его словам, ситуация еще никогда не была столь серьезной и напряженной с точки зрения вероятности общеевропейского военного конфликта, как сейчас, и он не хочет, чтобы Словакия была вовлечена в какой-либо военный конфликт. В то же время он выразил надежду, что по возвращении из Украины уже не будет столь скептичен, как до поездки. 17 сентября председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши принимает участие в двухсторонней встрече представителей стран Славковского формата, проходящей в австрийском регионе Вахау. Во встрече также участвуют председатель Национального совета Австрии Вальтер Розенкранц и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура. Председатели парламентов обсудят актуальные вопросы, связанные с расширением ЕС, миграцией и вовлечением молодежи в общественную жизнь. Вторая тематическая сессия будет посвящена цифровой трансформации парламентов и ответственному использованию искусственного интеллекта. Президент Словакии Петер Пеллегрини вновь направил письмо с приглашением папе Льву XIV посетить Словакию. Приглашение приурочено к подготовке Словакии к празднованию столетия провозглашения Пресвятой Девы Марии, скорбящей покровительницы народа, который будет отмечаться в следующем году. В четверг в ходе проходящей в Вене сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии Словацкая Республика была избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ на период 2026-2028 годов. Это событие знаменует собой возвращение страны в один из ключевых директивных органов агентства уже в пятый раз и после 11-летнего перерыва. Примечательно, что в 2014-2015 годах Словакия даже председательствовала в Совете. Полномочия Словацкой Республики начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания ее 72-й сессии, запланированной на сентябрь 2028 года. Словакия стала первым пунктом международной кампании «Визит Сербия», в рамках которой Сербия продвигает туризм и формирует интерес к стране в преддверии выставки «Экспо-2027» в Белграде. 15 сентября также стартовал первый этап продажи билетов на «Экспо-2027». Мероприятие пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Свое официальное участие в нем уже подтвердили более 135 стран. Для Словакии это возможность представить себя не только как страну, обладающую инновационными идеями и квалифицированными, талантливыми кадрами, но и как надежного партнера для сотрудничества, заявил Лукаш Паризек, генеральный комиссар Словацкой Республики на выставке «Экспо-2027» в Белграде. На следующей неделе делегация депутатов Европейского парламента из Комитета по занятости и социальным вопросам посетит Словакию, чтобы обсудить работу Европейского управления по вопросам труда, штаб-квартира которого находится в Братиславе. Делегацию, которая посетит Братиславу 21 и 22 сентября, возглавит депутат Европарламента от Германии Денис Радке. Словакию будет представлять Бранислав Ондруш. Европейское управление по вопросам труда было создано 20 июня 2019 года в качестве органа ЕС, призванного способствовать укреплению принципов справедливости и доверия на внутреннем рынке. Чешское и словацкое кукольное искусство, включенное в список ЮНЕСКО, отмечает свое десятилетие. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО они были официально включены 1 декабря 2016 года в ходе сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, проходившей в Аддис-Абебе, Эфиопия. Это стало первой в истории совместной номинацией, представленной Чешской Республикой и Словакией.
1: Тема дня.
3: 16 сентября президент Петер Пеллегрини принял в президентском дворце казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Она тренируется в Словакии в течение года, а в минувшие выходные завоевала титул на одном из четырех самых престижных теннисных турниров мира – открытом чемпионате США в Нью-Йорке, одновременно став новой первой ракеткой мира. 27-летняя Рыбакина завоевала третий в своей карьере титул турнира «Большого шлема», ранее одержав победы на открытом чемпионате Австралии в начале этого года и на Уимблдоне в 2022 году. По ее словам, она считает Словакию своим вторым домом. Рыбакина родилась в Москве и занималась теннисом с детства, однако ее родителям становилось все труднее оплачивать расходы, связанные с ее карьерой. Позднее Казахстан предложил талантливой спортсменке финансовую поддержку при условии, что она будет выступать за эту страну. Елена Рыбакина регулярно тренируется в Братиславе, поэтому ее многое связывает со Словакией. Она все чаще возвращается в нашу страну, даже называет Словакию своей второй родиной. Почти в течение 6 лет теннисистка включает Братиславу в свою программу подготовки. В январе этого года Рыбакина предоставила интервью словацким газетам, в котором рассказала, что тренируется в нашей столице, особенно перед турнирами «Большого шлема», используя центры с кортами разного типа покрытия, включая травяные и крытые корты. По ее словам, помимо насыщенного теннисного графика, сопряженного с постоянными разъездами по всему миру, она проводит в Братиславе не менее 6-7 недель в году. Она даже немного выучила словацкий язык, знакомится с городом и его окрестностями. Она побывала в замке Девин, полюбила прогулки вдоль Дуная. «Мне там очень хорошо, нравится и город, и природа. Я по-настоящему полюбила Словакию», призналась Елена. Словацкий след есть и в истории ее тренерской карьеры. Именно словацкий тренер Владимир Платенник в 2019 году пригласил Стефана Вукова из Академии во Флориде в Тернаву. Впоследствии Вукова порекомендовали Рыбакиной, которая в то время занимала место в районе 200-й строчки мирового рейтинга. Поскольку Вуков работал в теннисных академиях Словакии, где тренировал детей, Рыбакина начала заниматься и готовиться к турнирам в Братиславе. Вуков обнаружил потенциал Елены и решил поработать с ней над подачей, внушающей сегодня страх любой соперницы. Эмоциональный хорватский тренер нередко подвергался критике со стороны прессы за то, что иногда повышал голос на свою подопечную во время матчей. Однако сама теннисистка неизменно утверждала, что тренеру удалось найти к ней правильный подход. И результаты подтверждают это.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Ежегодно представительство Еврокомиссии в Словацкой Республике подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с главой представительства Петром Станом. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-х годов после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
1: Радио Словакия International.

0: С 2 по 6 сентября в городе Нитра прошла 51-я агропродовольственная выставка «Агрокомплекс». Нам, журналистам Международного радио Словакии, удалось побеседовать здесь с главой представительства Европейской комиссии в Словацкой Республике Петром Стану. Ежегодно представительство Еврокомиссии подготавливает серию тематических дискуссий на этом мероприятии. В этом году выставка предоставила уникальную возможность узнать больше о текущих тенденциях и будущем сельского и продовольственного хозяйства непосредственно от самых квалифицированных экспертов, специалистов из Словакии и Европейской комиссии.
1: Каждый день дискуссия была посвящена одной из ключевых тем отрасли. Обсуждались общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза, механизмы финансирования и поддержки, а также важные вопросы образования, занятости и смены поколений в сельском хозяйстве. Первый вопрос, который мы задали Петру Стану, касался того, какое значение представительство Еврокомиссии в Словакии придает своему участию в выставке «Агрокомплекс».
2: Pre zastúpenie Európskej komisie je veľmi dôležité byť na potravinárskom a poľnohospodárskom veľtrhu Agrokomplex.
0: Для представительства Европейской комиссии крайне важно участвовать в агропродовольственной выставке Агрокомплекс, поскольку, хотя сельское хозяйство и пищевая промышленность и представляют собой небольшой сектор экономики Словакии, они имеют огромное значение как в национальном, так и общеевропейском масштабе. Это обусловлено тем, что вопрос продовольственной безопасности, выходящий за рамки простого самообеспечения, сегодня является чрезвычайно актуальным и важным, пожалуй, как никогда прежде. Мы видим, как стремительно меняется окружающий мир и как быстро может измениться ситуация при нарушении цепочек поставок, будь то из-за кризиса, вызванного, например, эпидемией, или в результате вооруженного конфликта. Именно поэтому мы демонстрируем свою поддержку аграрному сектору, участвуя в этом мероприятии, а также информируем общественность о том, что Европейский Союз делает для словацких фермеров и производителей продуктов питания.
1: Отвечая на вопрос о тематике лекций, проводимых на стенде представительства Еврокомиссии на выставке «Агрокомплекс», а также об их успехе у широкой аудитории, Петер Стану дал исчерпывающий комментарий, который ясно продемонстрировал, насколько искренне он и его сотрудники стремятся к тому, чтобы посетители понимали суть обсуждаемых вопросов.
2: Мы не стараемся затяжевать ни отборную, ни лаическую верность с некими отборными преднашками.
0: Мы не стремимся перегружать ни профессиональное сообщество, ни широкую аудиторию техническими лекциями. Вместо этого мы стараемся вовлечь их в эту порой сложную и запутанную тематику, используя интерактивный или, если угодно, игровой подход. Однако вы совершенно правы. Помимо увлекательных, веселых и познавательных мероприятий на нашем стенде, таких как викторины, колесо фортуны и опросы посетителей, мы также ежедневно проводим 2-3 дискуссии. Хотя их можно назвать экспертными, и выбор спикеров, и подача тем продуманы так, чтобы обсуждения оставались доступными и понятными широкой аудитории. Как видите, мы находимся в открытом пространстве. Этот дискуссионный форум – не закрытое мероприятие. Любой прохожий может остановиться, послушать и уйти, как только интерес у него пропадет.
2: Мы стараемся их удержать, поэтому мы это наставили так, что говорим о наставовании нового европейского распорядка.
0: Мы стараемся поддерживать вовлеченность аудитории, уделяя внимание темам, которые для нее важны, например, формированию нового бюджета ЕС. Это имеет значение для каждого гражданина и каждого государства-члена, а не только для фермеров. Тем не менее, мы, разумеется, делаем особый акцент именно на фермерах, поскольку это единственный сектор в Европейском Союзе, получающий прямые выплаты, прямую поддержку и прямые субсидии. Мы хотели разъяснить широкой общественности, что именно предусматривает новое бюджетное предложение Европейской комиссии и как оно скажется на словацких фермерах.
2: Дискутовали мы с министром плодогосподарства вообще о обходных договорах.
0: В частности, мы обсудили с министром сельского хозяйства торговые соглашения, а именно преимущества тех соглашений, которые Европейский Союз заключает с партнерами по всему миру и их влияние на фермеров. Словацкие фермеры традиционно скептически относятся к таким торговым соглашениям. Однако мы, как представительство Европейской комиссии, стремимся обсуждать актуальные вопросы, волнующие людей. Мы делаем это именно для того, чтобы помочь развеять опасения или восполнить недостаток информации о конкретных шагах. В данном случае о торговых соглашениях.
2: Днес, например, мы дискутовали о проблемах молодых поленосподаров на Словенске.
0: Так сегодня мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются молодые фермеры в Словакии. Важной темой является в том числе смена поколений в словацком сельском хозяйстве. Мы представляем темы, крайне важные для отрасли, для всех, кто работает в сельском хозяйстве или так или иначе с ним связан, но при этом интересные и широкой общественности. Это было заметно во время дискуссий. Стоило разговору по-настоящему оживиться, как люди останавливались и задавали вопросы. Именно в этом и заключается цель представительства Европейской комиссии в Словакии – сделать даже сложные и запутанные темы понятными и близкими людям, позволить им получить о них наглядное представление, а на нашем стенде даже попробовать их на вкус, ведь мы также демонстрируем традиционные словацкие деликатесы.
1: Разумеется, нам хотелось узнать от самого видного и авторитетного сотрудника представительства Европейской комиссии в Словакии, в каких летних фестивалях участвовало представительство и насколько успешными оказались эти усилия. Мы также попросили его сформулировать философию, ключевой посыл и основное значение деятельности ведомства на этих летних мероприятиях, кульминацией которых стала агропродовольственная выставка «Агрокомплекс».
0: Европейский Союз – это проект для людей и о людях. Евросоюз – это не нечто абстрактное, существующее лишь в Брюсселе. Это все мы. Вы, в том числе многие ваши слушатели, проживающие на территории ЕС, и все жители стран Европейского Союза. Именно поэтому представительство Европейской комиссии принимает участие во множестве подобных мероприятий, которые в течение года проходят по всей Словакии. Разумеется, лето – более насыщенный период. Благодаря хорошей погоде можно проводить множество мероприятий на открытом воздухе. Этот летний сезон мы открыли участием в фольклорном фестивале в поселке Východна.
2: А теперь вы можете спросить Европейская комиссия, что делает Европейская комиссия на таком традиционном народном фестивале?
0: Кто-то может спросить, что же делает Европейская комиссия на столь традиционном национальном фольклорном фестивале Východна? И я отвечу, да, вопросы культуры относятся к компетенции отдельных стран, однако Европейский Союз, и в частности определенные меры, принимаемые Европейской комиссией, призван защищать национальные традиции. Именно это мы и хотим показать людям. Амфитеатр в поселке Východна был реконструирован при финансовой поддержке ЕС. На прошедшем в этом году фестивале «Агрокомплекс» мы уделили особое внимание защите традиционных словацких продуктов. В связи с этим мы представляем рекламные материалы, посвященные, например, словацкой брынзе, продукту, имеющему европейский статус, защищенного наименования места происхождения. Это призвано предотвратить появление подделок и гарантировать, что покупатели, ищущие настоящую высококачественную словацкую брынзу, благодаря европейской маркировке, смогут убедиться в подлинности и традиционном качестве приобретаемого продукта.
2: А о том-то сами с людьми расправами, засе гравими активитами.
0: Мы взаимодействуем с людьми по этой теме, используя интерактивные мероприятия и викторины, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых людей. Их цель – сформировать понимание того, что ЕС – это не нечто абстрактное или чуждое, а неотъемлемая часть нашей жизни. Он помогает нам, защищает нас и укрепляет нашу идентичность, как словацкую, так и европейскую. Мы приняли участие в фестивале «Погода» – мероприятие, которое стало давней традицией для представительства Европейской комиссии и отражает наше стремление поддерживать свободную культуру. Этот фестиваль – пространство, где люди не только свободно отдыхают, но и проявляют свою гражданскую активность. Фестиваль «Погода» – это уже не просто концерты известных музыкальных групп. Он включает в себя широкий спектр сопутствующих мероприятий.
2: Мы
0: традиционно проводим дискуссии на политические и общественные темы, не с целью критики конкретной политической системы, а для обсуждения политической жизни страны и культуры политического диалога. В наших дискуссиях приняли участие президент Чехии и бывший президент Словакии. Мы стремимся объединять людей и создавать пространство для общения и обсуждения таких ценностей, как уважение, взаимное внимание и гражданский диалог. И такой подход приносит свои плоды. Например, в конце августа мы посетили мероприятие «Кремницкая гэги», в переводе на русский «Кремницкие шутки». Юмор жизненно важен, и хотя демократия – явление сложное, юмор, сатира и ирония – это ее самые здоровые проявления. Именно эти элементы определяют нас как европейцев и граждан Словакии. Вот почему представительство Европейской комиссии в Словакии участвует в подобных мероприятиях. Мы, разумеется, оказываем финансовую поддержку, но прежде всего такие события дают возможность пообщаться с местными жителями и показать связь между их повседневной жизнью и членством страны в Европейском Союзе. То же самое касается и выставки «Агрокомплекс».
1: Как Петер Стану оценивает успешность участия представительства Еврокомиссии в Словакии в летних фестивалях и какие отзывы он и его коллеги получили от посетителей?
0: Обратная связь, например, данные о количестве лотерейных билетов, розданных во время розыгрыша призов для посетителей, показывает, что в наших мероприятиях ежедневно участвуют сотни людей, и это очень вдохновляет. Также радостно организовывать дискуссию и видеть переполненный зал, где нет ни одного свободного места. И это вселяет оптимизм. Не только потому, что все это проходит под эгидой Европейской комиссии или Европейского союза, но и потому, что мы видим, люди в Словакии, вопреки всем разговором о возможном разочаровании в обществе или негативных настроениях, проявляют на посещаемых нами мероприятиях огромный интерес, энтузиазм и искреннее стремление слушать и участвовать в культуре нормального диалога. Это пространство, где можно все разъяснить, обсудить причины сложившейся ситуации и, возможно, наметить пути решения проблем.
2: Та общинская ангажованность – základный прывок функования каждой демократической сполочности.
0: В этом отношении подобная гражданская активность – фундаментальный элемент функционирования любого демократического общества, а тем более Евросоюза и входящих в него государств, внушает оптимизм. Я расцениваю полученный отклик как весьма положительный и убежден, что участие Еврокомиссии в этих мероприятиях имеет большое значение. В самом деле стоит учесть, что где бы мы ни были, мы представляем один из самых крупных стендов. Стенд, который, по сути, ничего не требует от посетителей. Мы раздаем материалы совершенно бесплатно.
2: Снажимся этим людям давать материалы, пропагандные материалы, типические словенские выработки.
0: Мы стараемся раздавать людям рекламные материалы или типичные словацкие товары, а также регистрируем их для участия в розыгрыше весьма интересных промо-изделий собственного дизайна. Например, свитеров с традиционным словацким узором и европейской звездой, или футболок с надписью «Европейский союз нас защищает» и напечатанным на спине рецептом брынзовых галушек на английском языке. Мы также используем немного юмора, чтобы показать, что национальное и европейское не исключают друг друга. Мы стараемся подойти к делу с долей иронии. И должен сказать, люди реагируют очень позитивно, к моему собственному удивлению. В конечном счете, мы здесь для того, чтобы показать, Европейский Союз существует для них и важен для них. И нас радует, когда они проявляют интерес к материалам, где используется совместная европейско-словацкая символика.
1: Нам всегда интересно беседовать с Петером Стану о фундаментальных европейских ценностях и взглядах с присущими ему человечностью и мудростью.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет Петра Счастного. На этой неделе, 18 сентября, легендарный словацкий хоккеист, второй самый результативный игрок НХЛ за десятилетие 80-е годы после Уэйна Грецки, отмечает свое 70-летие. По его словам, самым великим в его жизни стал еще матч в детстве, в возрасте примерно 10 лет. Играя во дворе с другом Марианом Безаком, тоже долголетним игроком Слована Братислава, против троих постарше от них мальчишек проигрывали уже 1-9, но в итоге сумели отыграться и победить со счетом 10-9. Этой историей заканчивалась и биографическая книга Счастного о его захватывающей спортивной карьере. Помню отчетливо то непередаваемое блаженное чувство, пульсирующее в каждой клетке моего тела, словно это было сегодня. Желаю от всего сердца каждому человеку испытать в жизни подобное ощущение свершившегося чуда, написал Петер. Петер Счастный пережил в самом начале своей карьеры стремительный взлет в братиславском Словане. Он выделялся уже среди юниоров и в возрасте 17 лет начал играть в высшей чехословацкой лиге, выиграв до того два титула с молодежной командой. Как вспоминал спустя годы сам Петер, возможность в начале карьеры сыграть в одном звене с Вацлавом Недоманским, которого многие эксперты в то время считали лучшим хоккеистом Европы, казалось ему чем-то невероятным, словно он дотянулся до небес. Петер рос в хоккее на взрослом уровне вместе со своим старшим братом Марианом, который был одним из столпов Слована. Когда в 1976 году к команде присоединился и их младший брат Антон, тренерский штаб сформировал из братьев звено нападающих, чья результативность не имела себе равных в чемпионате Чехословакии. Рассказывает Петер Счастный.
1: Základ, то, что мы в základе певне, то мы мали спору, просто сильные характеровые черты, волевые властности.
0: Тренер не сразу поставил нас вместе. Затем Мариан начал играть на позиции центра форварда, а меня тренер поставил к нему на правое крыло. Он считал, что в центре должен быть самый опытный игрок. Однако впоследствии, когда он нас поменял местами, все вдруг заработало, и мы начали играть просто потрясающе. Основа, вернее, то, что должно было быть основой прочности, была у нас троих общей. Сильные черты характера, сильная воля. И что касается спортивной техники, то каждый из нас был отлично подготовлен. Но причина, по которой мы так хорошо сыгрались, заключалась в том, что у каждого из нас был свой уникальный элемент, который мы внесли в это звено. Антон был ответственным, он выполнял роль обороняющего левого крыла. Мариан был невероятно агрессивным. Он играл только впереди. Поэтому он первым получал шайбы, я ему помогал отбирать их у соперника, а Антон всегда выходил со второй волны, со второй линии. И когда мы выигрывали шайбу, мы отдавали ее ему, а у Антона был поразительно высокий процент реализации голевых моментов.
1: Ужасно высокую успешность в применении голевых шансов.
0: Счастный достиг хоккейного олимпа совсем юным игроком. На чемпионате мира 1976 года в Катовице он стал чемпионом мира в возрасте 19 лет, забив 8 голов в 9 матчах, а год спустя защитил титул чемпиона мира в Вене. В конце сезона 1978-79 годов Петер Счастный поднял над головой кубок, о котором тщетно мечтали предыдущие поколения братиславских игроков. Его Слован Братислава стал первой словацкой командой в истории, выигравшей чемпионат Чехословакии. Первая пятерка, в которой братья Счастные играли в атаке, забила в общей сложности 117 голов, что составляло более половины от общего числа всей команды. У Петра, по сути, было все, что должно быть у хоккеиста высочайшего уровня. Он отлично катался, умел пасовать, бросать, у него были идеальные руки, и на поле он совершал самые непредсказуемые для соперника действия, такие, которые многие хотели бы уметь выполнять, если бы этому вообще можно было научиться. Но, по сути, это практически невозможно. Это качество от Бога, либо этот дар у тебя есть, либо его нет. Рассказывал Ото Гашчак, двукратный бронзовый призер в составе сборной Чехословакии и ассистент Петра Счастный в роли капитана в период 1994-95 годов в составе сборной Словакии по хоккею.
2: Петр был...
0: Он был по-настоящему харизматичной личностью. Стоило ему войти в раздевалку, практически все знали, не глядя, что он здесь. Не то чтобы в помещении воцарялась тишина, но он пользовался огромным уважением у каждого игрока. Все высоко его ценили, и каждый стремился неукоснительно выполнять его указания на льду. В 1980 году двое из братьев Счастный шокировали хоккейных болельщиков Чехословакии, эмигрировав в Канаду во время турнира в австрийском Инсбруке. Риск при попытке бегства из Чехословакии был очень велик для старшего из братьев Мариана, его жены и троих детей. Однако Петер, его жена на 8-м месяце беременности и младший брат Антон решились на этот шаг. Их побег был организован руководством команды Североамериканской национальной хоккейной лиги «Квебек Нордик», подписавшим с братьями эксклюзивные контракты. Этер стал первым новобранцем в истории, набравшим 100 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ, за что был удостоен Calder Trophy – приза для лучшего новичка года. Петер Счастный стал в скором времени легендой и символом клуба. В первые 6 сезонов он неизменно набирал более 100 очков, и каждый раз его клуб выходил в плей-офф. Во втором сезоне за океаном к братьям Счастный присоединился их старший брат Мариан, и они снова стали играть втроем в одном звене. Это событие оказало неизгладимое влияние на игру с названием «Хоккей шайбы» в Северной Америке и НХЛ.
2: Marian Stastny with Peter. Peter ships over the line, has Anton open. Across for Anton, and he scores!
0: В 1984 году Петер Счастный надел хоккейную форму своей новой родины на Кубке Канады, удостоившись чести войти в состав команды лучших из лучших, группы игроков, в которую входили Уэйн Гретцкий, Марк Мессье, Стив Айзерман и многие другие легенды. В матче против своих бывших товарищей по команде он забил гол в ворота сборной Чехословакии, реализовав выход 1-1. Газетам Чехословакии его имя тогдашняя власть запретила напечатать в спортивной рубрике. Спустя 10 лет он стал гордым лидером молодой сборной команды Словакии на олимпийском турнире в норвежском Лиллехаммере. В стране будто остановилось время, когда вся нация следила за захватывающими матчами, где Петер в возрасте 37 лет стал третьим самым результативным игроком турнира с 9 очками, а играющий с ним звене на 18 лет моложе Мирослав Шатан забил в 8 матчах 9 голов. Завершающий матч своей карьеры сыграл Петер Счастный на домашнем чемпионате мира группы «Б» в Братиславе в апреле 1995 года. После раздела Чехословакии словакам пришлось пробиться высший дивизион, что они сумели сделать в кратчайшем сроке. В решающем матче против великолепной сборной Латвии Петер забил победный гол на 4-3. Петер Счастный признан в мире одним из лучших хоккеистов в истории. Международное радио Словакии присоединяется к поздравлениям к 70-му дню рождения легенде словацкого хоккея. Крепкого здоровья, радости как от жизни, так и любимого спорта. И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире, всем счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского Банско-Бистрицы, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Даль Монте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин Фаусте Гуно и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Гамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda hnetú.
1: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам», «Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
2: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
3: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенинский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорья ограничена рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
4: Уважаемый, дозвольте, я бы с вас приветствовал на нашей горалской плоти на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
5: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
3: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
5: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
3: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
5: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
3: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
4: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько камалдуи. Между тем, них был назначен...
5: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
3: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
4: Другой таким знаменитым монахом был Тунаромун Гедвабни, который приложил первую Библию с латинского.
5: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
3: От Червеного клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
5: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
3: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
4: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
5: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
3: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
4: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
5: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунайце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
3: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
5: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пианинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
3: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется – Ровне. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
5: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
3: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
5: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
3: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
5: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
3: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В
5: ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга, мементо мори, то есть помня о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
3: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
5: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
3: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашиваю, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
4: Американцев, жидов, немцев, ракушин.
5: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского в Банской Бистрице, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Оджи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам», «Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
2: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замагурье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенининский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замагурья ограничена рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемые, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоти на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замагурье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее проломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
4: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
2: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Клаштор был заложен в 14 столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько камалдуи. Между тем, них был назначен...
4: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
2: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другой так и знамя в них был Тунарумун Эдвабник, который приложил первую Библию с латинского.
4: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
2: От Червеного клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это липничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
4: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
2: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
4: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента, но сохранились и оригинальные участки.
2: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
3: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
4: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунайце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
2: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
4: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пианинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
2: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется Ровде. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
4: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
2: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
4: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
2: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
4: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Ну а сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
2: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга, мементо мори, то есть помня о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
2: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
4: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют «Сахарная голова», потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее – Волчья гора, а между ними – темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
2: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашивают, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечают очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснения не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
4: Я уже всех сплавлял – американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей, а вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского Банско-Бистрицы, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1945 году.

0: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
2: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенининский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорье ограничено рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемый, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоти на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не

0: strašné.
1: Tieto pekné skaly pred nami sa volajú 3 koruny.
2: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это 3 короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-гаральски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
0: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. 3 короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, Округлицу, то есть Круглую, или по-гаральски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный кластер, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Кластер был заложен в 14 столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько камалдуи. Между тем, них не был назначен.
2: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с 3 корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
0: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный кластер». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другие так и знамя в них был Тунаромун Гедвабник, который приложил первую Библию с латинского.
2: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный кластер называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
0: От Червеного кластера простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего платогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
2: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
0: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
2: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента, но сохранились и оригинальные участки.
0: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пенинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
3: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
2: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла – в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунаеце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунаеце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
0: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
2: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в Пенинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
0: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунаеце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунаеца, который так и называется – Ровне. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
3: Перед 130-ми роками начало плотничество на Дунаеце как туристическая аттракция.
2: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунаецу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
0: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
3: Сплавы по Дунаецу красные в каждом ручном обдобе. Мы сплаваем от 15 апреля.
2: Сплавы по Дунаецу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пенинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
0: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
2: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
0: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
3: Местные картузиане были очень пристны, рады, они за медицину не могли расправать.
2: В ордене монахов-картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга на ментаморе, то есть помня о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
0: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
2: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
0: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашиваю, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
3: Американ, жидов, немцев, ракушин.
2: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе «Центро ди перфекционаменто кантанти» при театре «Ла Скала» в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского Банской Бистрицы, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Гурбана и Оджи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политические, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варго, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робом Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: v krídlach mám. V javoroch si tiché hniezda hnetú.
1: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам», «Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
2: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
3: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пьянинский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорья ограничена рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
4: Уважаемый, дозвольте, я бы с вас приветствовал на нашей горалской плоти на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
5: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
3: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
5: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
3: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда невысокие, а потому не страшные.
5: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
3: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный кластер, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
4: Кластер был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько камалдуи. Между тем, них был назначен...
5: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
3: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный кластер». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
4: Другие так и знамя в них был Тунаромун Гедвабник, который приложил первую Библию с латинчиком.
5: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный кластер называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
3: От Червеного кластера простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
5: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
3: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
4: Был поставлен в году 1906-1912 итальянскими мастерами.
5: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
3: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
4: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
5: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунайце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
3: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
5: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в Пианинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
3: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется – Ровде. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
5: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
3: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
4: Сплавы по Дунайцу красны в каждом ручном обдобе. Мы сплаваем от 15 апреля.
5: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
3: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
5: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
3: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В
5: ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга на ментамори, то есть помня о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
3: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
5: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
3: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашиваю, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснения не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
5: Я уже всех сплавлял – американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей, а вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!